0: רדיו כל רגע, רדיו שנוגע.
1: שיש.
2: Girl, I'm about to have

Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста.

Хайфы, а каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
0: Прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Масштабные армейские учения проходят сегодня, 13 июля, на севере страны. Муниципалитет Кирьят-Шмона официально уведомил местных жителей, а также население приграничных поселений Галилеи о проведении плановых маневров ЦАЛЯ. Учения стартовали в 5:30 утра и завершатся около 9 часов утра. Городские власти предупреждают, что в указанный интервал времени на дорогах и в черте населенных пунктов будет наблюдаться интенсивное движение военной техники и сотрудников сил безопасности. В рамках тренировки запланирована отработка тактических сценариев с имитацией действий условного противника, однако без применения детонирующих средств. Представители оперативного штаба подчеркивают, что данное мероприятие проводится строго по графику боевой подготовки, а в случае возникновения реальной угрозы для населения будет выпущено экстренное оповещение. Новая волна скоординированных военных ударов по стратегическим объектам Ирана началась в ночь на 13 июля, сразу после полуночи. Операцию проводили силы Центрального командования Вооруженных сил США. Соответствующий приказ отдал лично президент США Дональд Трамп. Основная цель масштабной воздушной кампании Пентагона – радикально ослабить боевой потенциал Исламской Республики и лишить ее возможности атаковать гражданские коммерческие суда и международные торговые танкеры в акватории Ормузского пролива. В американском командовании подчеркнули, что данные шаги призваны заставить руководство Исламской Республики понести полную ответственность за дестабилизацию морских путей сообщения. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в эксклюзивном интервью телеканалу NBC News в 3 часа ночи по Иерусалиму 13 июля выразил соболезнования в связи с уходом сенатора Линдси Грэма, который скончался накануне. Глава правительства подчеркнул, что для израильского народа этот день стал днем глубокого траура, тогда как руководство Исламской Республики восприняло это известие с ликованием. По словам израильского лидера, покойный законодатель отчетливо осознавал глобальную угрозу, исходящую из Тегерана, и последовательно доказывал, что действия иранской стороны представляют прямую опасность не только для еврейского государства, но и для национальной безопасности Соединенных Штатов. Далее цитирую. «Я сказал Линдси, что мы сможем обойтись меньшим количеством ракет, но он настоял на том, чтобы предоставить даже больше, чем я просил. Он сказал, я не потеряю ни одного голоса в Южной Каролине. Может быть, там не так много евреев, но избиратели там поддерживают Израиль. Это был Линдси Грэм», — добавил Нетаньяху. Сенатор-республиканец США Линдси Грэм из Южной Каролины скончался 11 июля, согласно заявлению в официальном аккаунте Грэма. Сообщение о случившемся СМИ опубликовали вчера, 12 июля. Историческое политическое событие ждет нашу страну уже этой осенью. Впервые за более чем полвека действующее правительство полностью завершает свой легитимный срок работы без коалиционных кризисов и внезапных отставок. Окончательная дата голосования за новый состав Кнессета выбрана 27 октября. Напомню, что такое решение профильная комиссия утвердила вчера, воскресенье, 12 июля, в рамках дискуссии о партийных бюджетах. Уже 17 июля Израиль официально погружается в предвыборную кампанию. Депутаты отправляются на перерыв. В оставшиеся же до осени месяцы парламентарии сосредоточатся исключительно на решении экстренных оборонных задач и продвижении лишь тех инициатив, которые имеют полный консенсус среди всех фракций. И далее говорим о погоде. Сегодня, в понедельник, 13 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит около 30 градусов тепла, а в ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 24 при повышенной влажности. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же в эфире лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение

0: лучших достопримечательностей Хайфы, а каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Кафе «Афух» – один из самых популярных горячих напитков в израильских кафе и ресторанах. Дословно это означает «перевернутый кофе». На практике речь идет о напитке, близком к итальянскому капучино – эспрессо с горячим молоком и пенкой. Разница в пропорции. В кафе «Афух» молока больше, чем кофе, и именно оно задает вкус. Название появилось как местная интерпретация. По сравнению с классическим эспрессо с небольшим количеством молока, здесь пропорция как будто обратная. Со временем кафе «Афух» стал стандартом. Его заказывают утром, на встречах, в перерывах. При этом почти каждый уточняет детали – крепость кофе, количество пены и даже тип молока – обычное, овсяное, соевое и так далее. Размеры тоже локальные – катан, гадоль, рагиль, маленький, большой, обычный. И в каждом месте свои нюансы в приготовлении. По сути, кафе «Афух» – это не отдельный вид кофе, а местная версия привычного напитка с устойчивым названием и своими правилами. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте «Радиомузыка» 106.4 CO.

0: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil. Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Масштабные армейские учения проходят сегодня, 13 июля, на севере страны. Муниципалитет Кирьят-Шмона официально уведомил местных жителей, а также население приграничных поселений Галилеи о проведении плановых маневров ЦАЛЯ. Учения стартовали в 5:30 утра и завершатся около 9 часов утра. Городские власти предупреждают, что в указанный интервал времени на дорогах и в черте населенных пунктов будет наблюдаться интенсивное движение военной техники и сотрудников сил безопасности. В рамках тренировки запланирована отработка тактических сценариев с имитацией действий условного противника, однако без применения детонирующих средств. Представители оперативного штаба подчеркивают, что данное мероприятие проводится строго по графику боевой подготовки, а в случае возникновения реальной угрозы для населения будет выпущено экстренное оповещение. Новая волна скоординированных военных ударов по стратегическим объектам Ирана началась в ночь на 13 июля, сразу после полуночи. Операцию проводили силы Центрального командования Вооруженных сил США. Соответствующий приказ отдал лично президент США Дональд Трамп. Основная цель масштабной воздушной кампании Пентагона – радикально ослабить боевой потенциал Исламской Республики и лишить ее возможности атаковать гражданские коммерческие суда и международные торговые танкеры в акватории Ормузского пролива. В американском командовании подчеркнули, что данные шаги призваны заставить руководство Исламской Республики понести полную ответственность за дестабилизацию морских путей сообщения. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в эксклюзивном интервью телеканалу NBC News в 3 часа ночи по Иерусалиму 13 июля выразил соболезнования в связи с уходом сенатора Линдси Грэма, который скончался накануне. Глава правительства подчеркнул, что для израильского народа этот день стал днем глубокого траура, тогда как руководство Исламской Республики восприняло это известие с ликованием. По словам израильского лидера, покойный законодатель отчетливо осознавал глобальную угрозу, исходящую из Тегерана, и последовательно доказывал, что действия иранской стороны представляют прямую опасность не только для еврейского государства, но и для национальной безопасности Соединенных Штатов. Далее цитирую. «Я сказал Линдси, что мы сможем обойтись меньшим количеством ракет, но он настоял на том, чтобы предоставить даже больше, чем я просил. Он сказал, я не потеряя ни одного голоса в Южной Каролине. Может быть, там не так много евреев, но избиратели там поддерживают Израиль. Это был Линдси Грэм», — добавил Нетаньяху. Сенатор-республиканец США Линдси Грэм из Южной Каролины скончался 11 июля, согласно заявлению в официальном аккаунте Грэма. Сообщение о случившемся СМИ опубликовали вчера, 12 июля. Историческое политическое событие ждет нашу страну уже этой осенью. Впервые за более чем полвека действующее правительство полностью завершает свой легитимный срок работы без коалиционных кризисов и внезапных отставок. Окончательная дата голосования за новый состав Кнессета выбрана 27 октября. Напомню, что такое решение профильная комиссия утвердила вчера, воскресенье, 12 июля, в рамках дискуссии о партийных бюджетах. Уже 17 июля Израиль официально погружается в предвыборную кампанию. Депутаты отправляются на перерыв. В оставшиеся же до осени месяцы парламентарии сосредоточатся исключительно на решении экстренных оборонных задач и продвижении.

Предложение лишь тех инициатив, которые имеют полный консенсус среди всех фракций. И далее говорим о погоде. Сегодня, в понедельник, 13 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит около 30 градусов тепла, а в ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 24 при повышенной влажности. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же в эфире лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко.
1: Ебеседер, наверное, самое известное выражение на иврите. Его говорят, когда нет точного плана, когда что-то идет не по графику или когда просто не хочется усложнять. Буквально это означает «все будет в порядке». Но на практике смысл гораздо шире. Иногда это способ успокоить себя или другого. Иногда отложить решение. А иногда признать, что полного контроля все равно нет. Со временем «Ебеседер» стало не просто фразой, а частью повседневного мышления. С одной стороны, это помогает быстрее двигаться вперед и не застревать.

Против неопределенности. С другой, именно это выражение часто критикуют за легкость, с которой можно недооценить детали или отложить важные решения. Но как бы вы к нему ни относились, и «Я бы седр» остается

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 CoIL.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04 8 352 352. Crown Plaza Haifa.

0: Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Армия обороны Израиля в автономном режиме приступает к стратегическому планированию возможных боевых действий в отношении Тегерана, не полагаясь на поддержку американских союзников. Соответствующий приказ оборонному ведомству и армейскому командованию отдал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, о чем публично сообщил глава Минобороны Исраэль Кац. Он подчеркнул, что Цаль обладает достаточным потенциалом для реализации как оборонительных, так и наступательных сценариев при любом повороте событий. По словам министра обороны, израильские войска незамедлительно отреагируют мощным контрударом, если руководство Исламской Республики решится на очередную ракетную атаку. На текущий момент армия обороны Израиля полностью мобилизована и готова к самостоятельному ведению масштабной кампании, сообщил Исраэль Кац. Жесткие заявления прозвучали из Тегерана в адрес Вашингтона и нас, Израиля. Советник высшего руководства Исламской Республики Мохсен Резаи публично обвинил Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху в переходе так называемых «красных линий». По словам высокопоставленного чиновника, на подобные действия обязательно последует решительный и соразмерный ответ. Иранская сторона мотивирует свою позицию тем, что практика ликвидации лидеров различных группировок в Иране подрывает основы их глобальной безопасности и лишает стабильности любое государство. В Тегеране подчеркнули, что безнаказанным данный шаг не останется. Резонансный законопроект, регулирующий правовой статус ветеранов Цаля с посттравматическим синдромом, успешно прошел утверждение в профильном комитете Кнессета. Автором и главным инициатором нормативного акта выступил председатель коалиции Офир Кац. Примечательно, что документ был подготовлен и одобрен при полном консенсусе в редком взаимодействии между представителями правящего блока и оппозиционной фракции. Новая инициатива впервые на законодательном уровне закрепляет официальное юридическое определение для данной категории граждан. Это позволит не только четко разграничить специфику подобных психологических травм, но и представит бывшим военнослужащим особый юридический статус для получения расширенной государственной помощи. Серию дерзких криминальных нападений в центре страны удалось раскрыть детективам Центрального округа полиции Тель-Авива. Правоохранители собрали доказательную базу против трех молодых людей, причастных к применению детонирующих устройств, в результате чего пострадали 5 человек. Кроме того, следствие доказало их прямую связь с чередой майских поджогов автомобилей и нападениями на жилые дома в Хулоне, Бат-Яме и Ришон-ЛеЦионе. Подозреваемые двое 19-летних жителей Яфо и 24-летний житель Холона. Все они были арестованы несколько недель назад. Теперь же прокуратура намерена предъявить им обвинение с требованием оставить фигурантов под стражей до конца судебного процесса. Прямое авиасообщение между Тель-Авивом и Москвой со стороны национального перевозчика «Эль-Аль» не возобновится в ближайшее время. Флагманская израильская авиакомпания приняла решение продлить приостановку полетов на этом направлении до 1 сентября. Напомню, что выполнение рейсов по данному маршруту было экстренно прекращено в конце июня. Причиной послужило обострение ситуации в воздушном пространстве РФ. Изначально руководство авиаперевозчика рассматривало возможность скорого возвращения к регулярному расписанию после краткосрочной оценки рисков. Тем не менее, текущий анализ обстановки вынудил компанию скорректировать планы и полностью отложить рейсы до конца лета. И далее говорим о погоде. Сегодня, в понедельник, 13 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит около 30 градусов тепла, а в ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 24 при повышенной влажности. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова.
1: Мапай. Одна из главных партий в истории Израиля. Полное название – Мифлегет Пуалей Эрец Исраэль – партия рабочих земли Израиля. Она была создана в 1930 году в результате объединения двух движений – Ахдута Авода и Апоэля Цаир. Еще до создания государства Мапай стала центральной силой еврейского Ишува, влияла на национальные институты, гестадрут, поселенческое движение и политическую организацию будущей страны. После провозглашения независимости именно Мапай стала первой партией власти. Из ее рядов вышли первые премьер-министры – Давид Бен-Гурион, Моше Шарет, Леви Ишколь и Гольда Мейер. Мапай сочетала социалистическую идеологию, сионизм и очень практичный подход к строительству государства. Через нее формировались ключевые решения в экономике, безопасности, абсорбции репатриантов и создании государственных институтов. В 1968 году Мапай объединилась с Ахдута Авода и Рафи. Так была создана

0: партия труда, Мифлегет Авода. Сама Мапай исчезла с политической карты, но система, которую она строила десятилетиями, во многом определила ранний облик Израиля.
1: Радио 106,4 FM.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка. 106.4 CIL. Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы, а каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Армия обороны Израиля в автономном режиме приступает к стратегическому планированию возможных боевых действий в отношении Тегерана, не полагаясь на поддержку американских союзников. Соответствующий приказ оборонному ведомству и армейскому командованию отдал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, о чем публично сообщил глава Минобороны Исраэль Кац.

Он подчеркнул, что царь обладает достаточным потенциалом для реализации как оборонительных, так и наступательных сценариев при любом повороте событий. По словам министра обороны, израильские войска незамедлительно отреагируют мощным контрударом, если руководство Исламской Республики решится на очередную ракетную атаку. На текущий момент армия обороны Израиля полностью мобилизована и готова к самостоятельному ведению масштабной кампании, сообщил Исраэль Кац. Жесткие заявления прозвучали из Тегерана в адрес Вашингтона и нас, Израиля. Советник высшего руководства Исламской Республики Мохсен Резаи публично обвинил Дональда Трампа и Бенямина Нетаньяху в переходе так называемых «красных линий». По словам высокопоставленного чиновника, на подобные действия обязательно последует решительный и соразмерный ответ. Иранская сторона мотивирует свою позицию тем, что практика ликвидации лидеров различных группировок в Иране подрывает основы их глобальной безопасности и лишает стабильности любое государство. В Тегеране подчеркнули, что безнаказанным данный шаг не останется. Резонансный законопроект, регулирующий правовой статус ветеранов ЦАЛЯ с посттравматическим синдромом, успешно прошел утверждение в профильном комитете Кнессета. Автором и главным инициатором нормативного акта выступил председатель коалиции Офир Кац. Примечательно, что документ был подготовлен и одобрен при полном консенсусе в редком взаимодействии между представителями правящего блока и оппозиционной фракции. Новая инициатива впервые на законодательном уровне закрепляет официальное юридическое определение для данной категории граждан. Это позволит не только четко разграничить специфику подобных психологических травм, но и представит бывшим военнослужащим особый юридический статус для получения расширенной государственной помощи. Серию дерзких криминальных нападений в центре страны удалось раскрыть детективам Центрального округа полиции Тель-Авива. Правоохранители собрали доказательную базу против трех молодых людей, причастных к применению детонирующих устройств, в результате чего пострадали 5 человек. Кроме того, следствие доказало их прямую связь с чередой майских поджогов автомобилей и нападениями на жилые дома в Хулоне, Батьяме и Ришон-ле-Ционе. Подозреваемые двое 19-летних жителей Яфо и 24-летний житель Холона. Все они были арестованы несколько недель назад. Теперь же прокуратура намерена предъявить им обвинение с требованием оставить фигурантов под стражей до конца судебного процесса. Прямое авиасообщение между Тель-Авивом и Москвой со стороны национального перевозчика «Эль-Аль» не возобновится в ближайшее время. Флагманская израильская авиакомпания приняла решение продлить приостановку полетов на этом направлении до 1 сентября. Напомню, что выполнение рейсов по данному маршруту было экстренно прекращено в конце июня. Причиной послужило обострение ситуации в воздушном пространстве РФ. Изначально руководство авиаперевозчика рассматривало возможность скорого возвращения к регулярному расписанию после краткосрочной оценки рисков. Тем не менее, текущий анализ обстановки вынудил компанию скорректировать планы и полностью отложить рейсы до конца лета. И далее говорим о погоде. Сегодня, в понедельник, 13 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит около 30 градусов тепла, а в ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 24 при повышенной влажности. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи. Это Мано.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Эуд Банай – один из самых узнаваемых и уважаемых музыкантов в Израиле. Он родился в 1953 году в Иерусалиме и принадлежит к семье Банай, одной из самых известных в израильской культуре. Это династия.

развития актеров, музыкантов и режиссеров, которые на протяжении десятилетий формируют культурную сцену страны. Широкую известность Баной получил в конце 80-х годов с альбомом «Эут Баной Ваплетим»,

0: и живой сценический звук с ощущением дороги и настоящего рока. Он по-прежнему активно выступает и собирает аудиторию разных поколений. Его песни узнаются с первых аккордов, и каждый раз они задевают струны наших душ.
1: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
2: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
2: Прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Седьмой этап оперативных мероприятий на юге Ливана успешно завершили бойцы 551-й резервной бригады под командованием 91-й дивизии. После двух месяцев интенсивной боевой работы резервисты выполнили поставленные задачи по ликвидации угроз для северных рубежей страны. В ходе зачистки местности военнослужащие обнаружили и уничтожили 3 крупных подземных туннеля, один из которых имел стратегическое значение. Всего же в ходе рейдов было ликвидировано более 200 объектов военной инфраструктуры врага, включая и замаскированные пусковые установки, наблюдательные пункты и склады с боеприпасами. Армейское руководство сообщает об уничтожении свыше 80 боевиков, а также об изъятии сотен единиц вооружения. В командовании подчеркивают, что ЦАЛЬ продолжит жестко пресекать любые попытки восстановления позиций противника в приграничной зоне. Комиссия

Кнессета по законодательству утвердила к итоговому чтению резонансный законопроект, который коренным образом меняет баланс сил в высших эшелонах власти. Инициатива существенно ограничивает полномочия юрсоветницы правительства, лишая эту фигуру возможности контролировать и сдерживать решения исполнительной власти. Если же сейчас правовые заключения юрсоветницы обладают обязательной юридической силой для кабинета министров, то новый закон позволит правительству самостоятельно определять, соответствуют ли выводы юристов действующему законодательству, и фактически игнорировать их. Международная гуманитарная миссия израильских специалистов в Южной Америке переходит на новый этап. В течение уходящей недели сводная группа инженеров и аналитиков командования тыла выполняла комплексные задачи в районах Венесуэлы, пострадавших от разрушительного землетрясения. Военные эксперты провели детальное обследование поврежденных конструкций и дали оценку их устойчивости, что позволило местным службам безопасности продолжить поисково-спасательные работы. Помимо полевой экспертизы и консультирования населения, израильские специалисты приступили к практическому внедрению национальной программы восстановления инфраструктуры. Данный стратегический план, созданный в Израиле, уже получил официальное одобрение со стороны президента Венесуэлы и профильного министерства, став основой для возвращения региона к нормальной жизни. Стоит добавить важный геополитический нюанс. – Данная гуманитарная миссия уникальна тем, что между Израилем и Венесуэлой на сегодняшний день официально отсутствуют дипломатические отношения. Напомню, что на фоне эскалации ситуации в сфере безопасности израильское правительство приняло решение о пролонгации режима особого положения в тылу. Согласно обновленному распоряжению Кабинета министров, действие чрезвычайных мер безопасности на гражданских объектах продлено до 28 июля. Данный юридический статус позволяет оборонным ведомствам и командованию тыла оперативно вводить локальные ограничения, регулировать работу образовательных учреждений, закрывать пляжи и контролировать проведение массовых мероприятий для защиты населения в случае угрозы. Власти призывают граждан сохранять бдительность и строго следовать указаниям командования тыла. И далее говорим о погоде. Сегодня, в понедельник, 13 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит около 30 градусов тепла, а в ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 24 при повышенной влажности. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же в эфире лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова.
1: Трудовые споры в Израиле рассматриваются в отдельной судебной системе – судах по трудовым вопросам. Она была создана в 1969 году, чтобы разбирать дела, связанные с работой, трудовыми правами и социальным обеспечением. Система состоит из двух уровней – региональные суды и Национальный суд по трудовым вопросам в Иерусалиме. Одна из ключевых особенностей – состав суда. Во многих делах, помимо профессионального судьи, участвуют представители общественности – один от работников, другой от работодателей. Идея в том, чтобы учитывать не только букву закона, но и практику трудовых отношений. В этих судах рассматриваются вопросы зарплаты, увольнений, компенсаций, пенсионных отчислений, условий труда, а также случаи дискриминации на рабочем месте. Здесь же разбираются и многие споры с системой национального страхования. В Израиле действуют 5 региональных судов по трудовым вопросам – в Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе, Бершеве и Нов-Агалиль. Для многих это одна из самых доступных судебных инстанций. Зачастую иск можно подать самостоятельно, без адвоката. Суды по трудовым вопросам занимают особое место. Они находятся на стыке права, экономики и повседневной жизни.
0: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 CORL. Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Седьмой этап оперативных мероприятий на юге Ливана успешно завершили бойцы 551-й резервной бригады под командованием 91-й дивизии. После двух месяцев интенсивной боевой работы резервисты выполнили поставленные задачи по ликвидации угроз для северных рубежей страны. В ходе зачистки местности военнослужащие обнаружили и уничтожили три крупных подземных туннеля, один из которых имел стратегическое значение. Всего же в ходе рейдов было ликвидировано более 200 объектов военной инфраструктуры врага, включая и замаскированные пусковые установки, наблюдательные пункты и склады с боеприпасами. Армейское руководство сообщает об уничтожении свыше 80 боевиков, а также об изъятии сотен единиц вооружения. В командовании подчеркивают, что ЦАЛЬ продолжит жестко пресекать любые попытки восстановления позиций противника в приграничной зоне. Комиссия Кнессета по законодательству утвердила к итоговому чтению резонансный законопроект, который коренным образом меняет баланс сил в высших эшелонах власти. Инициатива существенно ограничивает полномочия юрсоветницы правительства, лишая эту фигуру возможности контролировать и сдерживать решения исполнительной власти. Если же сейчас правовые заключения юрсоветницы обладают обязательной юридической силой для кабинета министров, то новый закон позволит правительству самостоятельно определять, соответствуют ли выводы юристов действующему законодательству, и фактически игнорировать их. Международная гуманитарная миссия израильских специалистов в Южной Америке переходит на новый этап. В течение уходящей недели сводная группа инженеров и аналитиков командования тыла выполняла комплексные задачи в районах Венесуэлы, пострадавших от разрушительного землетрясения. Военные эксперты провели детальное обследование поврежденных конструкций и дали оценку их устойчивости, что позволило местным службам безопасности продолжить поисково-спасательные работы. Помимо полевой экспертизы и консультирования населения, израильские специалисты приступили к практическому внедрению национальной программы восстановления инфраструктуры. Данный стратегический план, созданный в Израиле, уже получил официальное одобрение со стороны президента Венесуэлы и профильного министерства, став основой для возвращения региона к нормальной жизни. Стоит добавить важный геополитический нюанс. Данная гуманитарная миссия уникальна тем, что между Израилем и Венесуэлой на сегодняшний день официально отсутствуют дипломатические отношения. Напомню, что на фоне эскалации ситуации в сфере безопасности израильское правительство приняло решение о пролонгации режима особого положения в тылу. Согласно обновленному распоряжению Кабинета министров, действие чрезвычайных мер безопасности на гражданских объектах продлено до 28 июля. Данный юридический статус позволяет оборонным ведомствам и командованию тыла оперативно вводить локальные ограничения, регулировать работу образовательных учреждений, закрывать пляжи и контролировать проведение массовых мероприятий для защиты населения в случае угрозы. Власти призывают граждан сохранять бдительность и строго следовать указаниям командования тыла. И далее говорим о погоде. Сегодня, в понедельник, 13 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит около 30 градусов тепла, а в ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 24 при повышенной влажности. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же в эфире лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

Радіо Музика. 106.4 FM. I'm a lot of...

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: органов после смерти. Название Ади – это имя. Карточка названа в память о юноше по имени Эуд Бен-Дрор, погибшем в 1978 году. После его смерти семья согласилась на пересадку органов другим пациентам. Для Израиля того времени это было редкое и непростое решение. И именно оно стало отправной точкой для развития системы донорства. Позже по инициативе семьи и врачей появилась идея карточки как способа зафиксировать волю человека заранее. Суть проста. Человек при жизни дает согласие на использование своих органов после смерти. Это решение остается добровольным, но в сложный момент наличие карточки часто облегчает выбор для семьи. С 2010 года в Израиле действует система приоритета. Те, кто подписал карточку АДИ, получают преимущество в очереди на трансплантацию, если сами в ней нуждаются. При этом окончательное решение в любом случае остается за родственниками. Сегодня карточку АДИ подписали сотни тысяч человек. Но потребность в донорских органах по-прежнему превышает возможности системы. Поэтому эта зеленая карточка – не формальность, а заранее принятое решение, которое может спасти чью-то жизнь.
1: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
2: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
2: Прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Итак, напомню, что оборонное ведомство Израиля заявляет о полной мобилизации ресурсов для защиты национальных интересов. По словам министра обороны Израиля Исраэля Каца, Генеральный штаб армии обороны Израиля получил четкую директиву от главы правительства Бенямина Нетаньяху. Войска должны быть полностью готовы к ведению полномасштабных боевых действий против Тегерана в автономном режиме. Кац прокомментировал, что Цаль обладает достаточным потенциалом и готов к проведению операций, не полагаясь на союзников. Израильские силы ПВО и ВВС нацелены на возвращение абсолютного превосходства в воздухе. Резонансные заявления прозвучали на фоне очередного витка эскалации и жесткого геополитического противостояния между иранской стороной и Соединенными Штатами. Сегодня, 13 июля, медицинские эксперты обнародовали официальную причину ухода американского политика Линдси Грэма. Как сообщили в пресс-службе сенатора от республиканской партии, законодатель ушел из жизни в результате тяжелого проявления хронического атеросклероза. В официальном документе судебно-медицинской экспертизы округа Колумбия, направленном в офис Грэма, указано, что непосредственной причиной трагедии стало расслоение аорты. Специалисты поясняют, что речь идет о внезапном разрыве главной жизненно важной артерии, отвечающей за снабжение организма кровью от сердца. Данная патология развивалась на фоне прогрессирующего поражения сосудистой системы. Разведывательное сообщество Соединенных Штатов продолжает анализировать данные о подготовке иранской стороной покушения на жизнь Дональда Трампа. Согласно новой информации американских СМИ, покушение планировалось осуществить во время недавнего визита главы Белого дома в Турцию для участия в саммите НАТО. Своевременное предупреждение со стороны спецслужб позволило сорвать планы заговорщиков. Полученные разведданные заставили секретную службу США экстренно скорректировать протоколы безопасности и оперативно заменить правительственный самолет, на котором американский лидер возвращался обратно в Украину.

Вашингтон. Сам же Дональд Трамп, комментируя ситуацию, подтвердил, что знает о существовании подобных угроз. Ну а в Пентагоне подчеркнули, что любые попытки дестабилизации со стороны Тегерана повлекут за собой самые жесткие ответные меры. Крупное хищение провианта расследуют правоохранительные органы в районе Хайфы. Сотрудники полиции Тират-Кармеля задержали работника армейской кухни, который попытался вывести с территории военной базы около 450 килограммов мясной и рыбной продукции. Вся партия, а также 60 пачек кофе были обнаружены оперативниками прямо в салоне личного автомобиля подозреваемого, припаркованного возле пищеблока. Фигуранта доставили в изолятор, однако в ходе судебного заседания суд принял решение освободить задержанного под ограничительные условия на время дальнейшего следствия. Крупный склад нелегальной пиротехники обнаружили израильские силы безопасности в весьма неожиданном месте под Вифлеемом. В ходе совместной оперативной зачистки, проведенной бойцами МАГАФ, военнослужащими ЦАЛЯ и сотрудниками полиции округа Иудея-Самария, под прикрытием обычного цветочного магазина была вскрыта точка хранения опасных веществ. Изъяты десятки пусковых установок, более 1000 ракет для фейерверков, а также 85 дымовых гранат. В правоохранительных органах подчеркивают, что данное спецсредство планировалось использовать для дестабилизации обстановки и проведения беспорядков. Подозреваемый уже отправлен под стражу для дальнейшего следствия. И далее говорим о погоде. Сегодня, в понедельник, 13 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит около 30 градусов тепла, а в ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 24 при повышенной влажности. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Если в Израиле говорят о самом обеспеченном населенном пункте, чаще всего называют Савьон. Это небольшой поселок в центре страны, недалеко от Тель-Авива. Не город, а именно местный совет. Несколько тысяч жителей, частные дома, большие участки и очень низкая плотность застройки. По последним данным, средняя зарплата наемных работников здесь превышает 30 тысяч шекелей в месяц. Это более чем вдвое выше среднего по стране. Савьон стабильно входит в высший социально-экономический кластер – 10 из 10. Но важны не только цифры. Поселок изначально строился как дорогая пригородная среда, без многоэтажной застройки, без плотного трафика, с акцентом на пространство, тишину и приватность. Здесь нет привычного городского ритма, скорее ощущение закрытого жилого района. Поэтому, когда говорят о самом богатом месте, имеют в виду не только уровень доходов, но и стиль жизни. Савьон – это пример того, как в израильских условиях выглядит максимально дорогая и спокойная жилая среда в самом центре страны. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL. Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Итак, напомню, что оборонное ведомство Израиля заявляет о полной мобилизации ресурсов для защиты национальных интересов. По словам министра обороны Израиля Исраэля Каца, Генеральный штаб армии обороны Израиля получил четкую директиву от главы правительства Бенямина Нетаньягу. Войска должны быть полностью готовы к ведению полномасштабных боевых действий против Тегерана в автономном режиме. Кац прокомментировал, что Цаль обладает достаточным потенциалом и готов проведению операций, не полагаясь на союзников. Израильские силы ПВО и ВВС нацелены на возвращение абсолютного превосходства в воздухе. Резонансные заявления прозвучали на фоне очередного витка эскалации и жесткого геополитического противостояния между иранской стороной и Соединенными Штатами. Сегодня, 13 июля, медицинские эксперты обнародовали официальную причину ухода американского политика Линдси Грэма. Как сообщили в пресс-службе сенатора от республиканской партии, законодатель ушел из жизни в результате тяжелого проявления хронического атеросклероза. В официальном документе судебно-медицинской экспертизы округа Колумбия, направленном в офис Грэма, указано, что непосредственной причиной трагедии стало расслоение аорты. Специалисты поясняют, что речь идет о внезапном разрыве главной жизненно важной артерии, отвечающей за снабжение организма кровью от сердца. Данная патология развивалась на фоне прогрессирующего поражения сосудистой системы. Разведывательное сообщество Соединенных Штатов продолжает анализировать данные о подготовке иранской стороной покушения на жизнь Дональда Трампа. Согласно новой информации американских СМИ, покушение планировалось осуществить во время недавнего визита главы Белого дома в Турцию для участия в саммите НАТО. Своевременное предупреждение со стороны спецслужб позволило сорвать планы заговорщиков. Полученные разведданные заставили секретную службу США экстренно скорректировать протоколы безопасности и оперативно заменить правительственный самолет, на котором американский лидер возвращался обратно в Вашингтон. Сам же Дональд Трамп, комментируя ситуацию, подтвердил, что знает о существовании подобных угроз. Ну а в Пентагоне подчеркнули, что любые попытки дестабилизации со стороны Тегерана повлекут за собой самые жесткие ответные меры. Крупное хищение провианта расследуют правоохранительные органы в районе Хайфы. Сотрудники полиции Тират Кармеля задержали работника армейской кухни, который попытался вывести с территории военной базы около 450 килограммов мясной и рыбной продукции. Вся партия, а также 60 пачек кофе были обнаружены оперативниками прямо в салоне.

личного автомобиля подозреваемого, припаркованного возле пищеблока. Фигуранта доставили в изолятор, однако в ходе судебного заседания суд принял решение освободить задержанного под ограничительные условия на время дальнейшего следствия. Крупный склад нелегальной пиротехники обнаружили израильские силы безопасности в весьма неожиданном месте под Вифлеемом. В ходе совместной оперативной зачистки, проведенной бойцами МАГАФ, военнослужащими ЦАЛя и сотрудниками полиции округа Иудея-Самария, под прикрытием обычного цветочного магазина была вскрыта точка хранения опасных веществ. Изъяты десятки пусковых установок, более 1000 ракет для фейерверков, а также 85 дымовых гранат. В правоохранительных органах подчеркивают, что данное спецсредство планировалось использовать для дестабилизации обстановки и проведения беспорядков. Подозреваемый уже отправлен под стражу для дальнейшего следствия. И далее говорим о погоде. Сегодня, в понедельник, 13 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит около 30 градусов тепла, а в ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 24 при повышенной влажности. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная

только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. 90-е годы стали для Израиля периодом резкого демографического и социального изменения. Речь идет о массовой алие из стран бывшего Советского Союза. За несколько лет в страну приехало около миллиона человек, примерно пятая часть населения Израиля на тот момент. Это сразу отразилось на повседневной жизни. Резко вырос спрос на жилье, началось масштабное строительство, появились новые районы, расширились города. Изменился и рынок труда. В страну приехали специалисты самых разных областей. Инженеры, врачи, ученые, деятели культуры. Не все смогли сразу работать по профессии, но со временем это существенно повлияло на развитие науки, технологий и медицины. Русский язык стал заметной частью публичного пространства. В СМИ, торговле, сфере услуг. Появились собственные газеты, радио, культурные инициативы. Изменилась и политическая карта. Русскоязычные репатрианты стали отдельной электоральной группой. Влияние этой волны алии ощущается до сих пор в экономике, культуре и структуре общества. 90-е годы – это момент, когда Израиль заметно изменился за очень короткое время. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Кинерет многие воспринимают как живописное озеро на севере страны. Место отдыха, пляжей и библейских сюжетов. Но для Израиля Кинерет прежде всего стратегический водный резервуар. Это крупнейший природный источник пресной воды в стране. Десятилетиями именно отсюда вода по национальному водопроводу поступала в центр и на юг. Фактически, Кинерет обеспечивал значительную часть потребностей государства. Уровень воды здесь постоянно отслеживается. Существуют верхняя и нижняя красные линии, показатели, за которыми начинаются экологические и инфраструктурные риски. В начале 2000-х годов из-за серии засушливых лет уровень озера приближался к критическим отметкам. Это стало толчком к масштабному развитию опреснительных станций. Сегодня большая часть питьевой воды в Израиле производится за счет опреснения морской воды, и зависимость от Кинерета значительно снизилась. Тем не менее, озеро остается частью национальной водной системы и важным экологическим объектом. Кинерет – это не только пейзаж. Это напоминание о том, что в израильской истории вода всегда была вопросом стратегии и выживания. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

телу дрожь. Честно, я не ждала, что ты когда-то меня наберешь. Ты снова будто мой, все так же шутишь и смеешься, только теперь чужой. Больно, давай не будем о прошлом.

Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы, а каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлок. Галь Гадот – одна из самых известных израильтянок на мировой сцене. Она родилась в 1985 году в Рош-а-Айне. В 18 лет выиграла конкурс «Мисс Израиль», затем прошла службу в ЦАЛе. Широкую известность получила после роли в фильмах серии «Форсаж», а настоящим прорывом стала роль «Чудо-женщины». Фильм «Wonder Woman» 2017 года сделал ее одной из самых узнаваемых актрис Голливуда. В 2023 году Галь Гадот получила звезду на «Аллее славы» в Голливуде. Это редкое достижение для израильских актеров. При этом за пределами экранных ролей она остается человеком с очень понятной земной жизнью. Мать четверых детей, женщина, которая открыто говорит о семье и повседневности. Галь Гадот – это редкое сочетание международной карьеры и четкой идентичности. Такие истории в израильском кино случаются нечасто. Именно поэтому ее имя так выделяется. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. «Мехина Кдам Цваит» – это добровольная программа перед службой в армии. Речь идет о промежутке между школой и призывом, который часть молодых израильтян проводит в подготовке. Такие программы появились в конце 80-х годов и со временем стали распространенной практикой. Мехина обычно длится несколько месяцев. Как правило, большую часть года между школой и армией. Участники живут вместе, занимаются учебой, физической подготовкой, участвуют в общественных проектах. Но главная цель – не учеба и не военная подготовка как таковая. Это период, который помогает сделать переход к службе более плавным, особенно для тех, кто до этого жил в достаточно защищенной домашней среде. Существуют разные типы программ – светские, религиозные,

разные и смешанные. Большинство мехинот платные, но значительная часть стоимости субсидируется, поэтому они остаются доступными. Сегодня через такие программы проходят тысячи молодых людей. Для многих это первый самостоятельный этап. Этап между школой и службой. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Радио Музыка 106.4 FM. And you can dance for inspiration.

которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждый

каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Сигалит Ландау – одна из самых заметных фигур современного израильского искусства на международной сцене. Она родилась в Иерусалиме в 1969 году и работает в разных жанрах. Видео, арт, инсталляция, скульптура. Но ее имя прежде всего связано с Мертвым морем. Ландау превращает природную среду в художественный инструмент. Она погружает в воду платья, музыкальные инструменты, металлические конструкции и оставляет их на месяцы. Постепенно соль покрывает их плотным кристаллическим слоем. Предметы меняют форму, текстуру и смысл. Они становятся чем-то между памятью и артефактом. В ее работах нет прямых деклараций, но присутствуют темы личной и коллективной памяти, границы, уязвимости и времени. «Мертвое море» в ее проектах не фон, а соавтор. В 2011 году Сигалит Ландау представляла Израиль на Венецианской биеннале, одном из главных мировых художественных форумов. Ее искусство работает через материал и тишину. Ландау сумела сделать географию страны частью языка современного искусства, без лозунгов,

Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы, а каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Радио. Музыка.
1: Yeah.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 CoIL. Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 CoIL.